0: 出来了，阿洛夫同志，这么快就检查完了？情况怎么样？Могу
1: я еще раз изучить историю болезни?
0: 哦，给他。 阿洛夫同志，有没有大的问题啊？
1: Как раз наоборот. Из истории болезни видно, что товарищ Мао Цзэдун тяжело болел в течение последнего месяца. Вплоть до вчерашнего дня ситуация была крайне тяжелая. И что же? Сегодня мы сделали полное его обследование. Пациент практически здоров, только легкая усталость. Как такое могло быть, что тяжело больной пациент выздоровел так быстро? Либо ошибка в вашей истории болезни, либо ошибка в нашем обследовании.
0: 他的意思是说呀，他也搞不明白主席的身体为什么恢复得这么快。阿洛夫同志，你放心，病历没有问题，同样你们的检查也不会有问题。
1: В чем же тогда дело?
0: 因为你不了解毛泽东，他这个人呢，历来是以意志 保全身体，哎，只要他高兴，什么病都会烟消云散。<笑>